Un bon week-end est souhaité à sa femme Mélodie, à sa sœur Séverine, à mamie Jeannette, aux auditeurs, auditrices et internautes, sans oublier toutes les équipes de Radio Saint-Nabor. Et c'est de la part de Alain Duvenec. Добрый week-end, я желаю для своей жены Мелоди, для сестры Севрин, для мамы Жанет, для всех слушателей и слушателей интернета, для всех знакомых и для целой станции радиовой. И те же чтения сон от Алан Звенек.